До встречи на пляже, on the beach. Когда-нибудь уж наверняка погода и свободное время у нас совпадут, позволит подобному случиться. В столице 3 часа 16 минут. Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара накроет несколько регионов России в июле. Если что, будьте в курсе. Если что, далее не пропустите на Retro FM, Бонни М, команду Freestyle и Сандру.

Как там говорится, у каждого короля должна быть своя квин, своя балери, точнее, королева, свое королевство. Команда Joy на Retro FM, на смену которой уже вовсю приближается Бонни Тайлер, Априк Симон и Михаил Боярский. Ожидаем, встречаем их в столице 3:41.

не все главные герои каких-нибудь кинолент одинаково положительные. Ну или по сюжету в итоге исправляются. Вот спустя 26 лет мы с вами, похоже, увидим продолжение истории про некогда угрюмого пакостника, похитителя Рождества Гринча в исполнении Джима Керри. Студия, правда, еще до конца не договорилась с ним, но переговоры вовсю ведутся. Такие новости. В столице без 5-4 новый музыкальный час на Ретро-ФМ гарантирует нам новые приятные музыкальные встречи. Никуда не разбегайтесь.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

прошлую субботу именно они, Альбана и Рамина Пауэр, стали главными героями программы «Ю» с Юрием Гурьяновым. Сегодня же есть такой инсайт. С 13 до 14 по Москве все внимание в эфире будет группе «Битлз». Узнаем их музыкальные секреты и все, что можно узнать. Ну а в самые ближайшие минуты на Ретро-ФМ дождемся и услышим Дону Саммер, Леонида Агутина и Крис Ари. В столице 5 часов 16 минут. Всем доброго утра.

Если во время отдыха у вас завязался курортный роман, то все, что происходит на море, остается на море. Это в какой-то степени грустинка. Примерно такой опыт и воспоминания имеются у команды «Техас». В столице 5 часов 42 минуты. Это «Ретро-ФМ», это «Джо Дассен» и «Ласковый май» на ближайшее.

Рикардо Фоли, его история о повседневных заботах, ставшая мировым хитом и символом итальянской эстрады прямо сейчас на Ретро-ФМ. Когда-то давно, но все еще ранимый факт для некоторых, например, для Альбаны и Рамина Пауэр, то, что эта композиция в 82-м году обошла их величину на фестивале в Сан-Ремо. Рикардо Фоли тогда стал триумфатором. Вот это... Что, назову это здоровой конкуренцией. Всем доброго утра. Здорово, что все мы вместе собрались без 5-6 в столице. Продолжаем отдыхать.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

новостям ситуация, похоже, обратная. От радости до печали всего ничего. С 1 июля изменятся правила семейной ипотеки. Среди возможных нововведений – дифференциация ставок в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10%. В столицах льготная ставка 6% сохранится в основном для многодетных семей. Такие новости. У нас же на RetroFM все точно музыкально, стабильно от и до прям. Скоро услышим хиты Абы, Самоцветов и Bad Boys Blue. В столице 6 часов 18 минут.

0: В этом году, в этом сезоне все say говорят о Майкле Джексоне, о его успешном биографическом фильме, а через несколько лет и сэр Пол Маккартни покажется на больших киноэкранах. Да и вообще вся ливерпульская четверка будет красоваться в кино, причем по отдельности, каждый самостоятельно. Все члены команды Битлз получат свой байопик. Все четыре фильма, снятые одним режиссером, выйдут в прокат в одно время. Уже даже представляю некоторых энтузиастов, которые за один подход все четыре фильма посмотрят. Премьера намечена на 2028 год. Но это еще не точно. Точная же столичная, 6 часов 42 минуты. На Retro FM вот-вот музыкально отметится команда «Синяя птица» и «Эрейджа».
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

именно нам. Здесь и сейчас статус кво на Retro FM. Лидер и сооснователь этой легендарной группы Фрэнсис Росси сейчас вовсю музыкально активен. Ну, точнее, на этот 2026 год у него запланированы сольные выступления по городам Европы. В столице 6 часов 56 минут. Продолжаем отдыхать все вместе на Retro FM.

Когда-то давно, но все еще правда. Эта история Modern Talking стала пятым подряд хитом ребят, который занял первое место в национальном хит-параде Германии. И что в этом такого, могут некоторые поинтересоваться? Отвечаю, это уникальное достижение, которое до сих пор не удалось повторить ни одному немецкому исполнителю. В столице 7 часов 17 минут подтвердили свое участие, сказали «да, сейчас заглянем, потянемся на Ретро-ФМ». Рики Повари, Татьяна Буланова и Глен Медейрес. Другими словами, скоро их услышим.

0: Немного музыкального Crazy Man. Сумасшествие, какой-то потешности в наш отдых за последние пару минут привнесли и добавили ребята из Five Platters на Retro FM. Всем доброго субботнего утра. В столице 7 часов 43 выходных минут. 43 выходные минуты. Кто куда? Стинг и Жанет, да и не только они, добавлю все-таки, наверное, некой загадочности, уже двигаются к нам навстречу.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Как напоминание, что каждое действие и сделанный выбор формирует некий фундамент, неизбежно приведут к определенным последствиям и не всегда положительным, с таким напоминанием Стинг здесь на Red FM. Мне же пора выбираться, отправляться ближе к дому, набежавшие без 5-8 столицы и Юрий Гурьянов в студии на это прямым текстом намекают. Вот, встречайте его, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майеров. Услышимся.

0: Ну, вот вам чернокожий парень. Есть такой. Есть еще один парнишка, почти выспавшийся. Это я, Юрий Гурьянов. Доброе утро, друзья. Это Ретро-ФМ. Давайте вместе будем почти выспавшимися, а? Как вам такое предложение? Составите компанию? По-моему, классно вообще вот так вместе время проводить.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, что у нас там? 20 июня уже, суббота. Ну, ничего себе, время летит. Хороший день, друзья, для того, чтобы разобраться со всем, что накопилось, навести, наконец, порядок в пространстве и в голове. Овны, ваши близкие могут принести ощутимую пользу в делах, если вы решитесь к ним обратиться. Это важно. Тельцы, сегодня можете найти что-то радостное для себя и своего досуга. Близнецы, поездка к родственникам будет и приятной, и полезной. Так что вперед. Раки, сегодня вы легко сможете найти ответы на интересующие вас вопросы. Вот это повезло, конечно. Львы, тщательно проанализируйте финансовое положение, учитывая как имеющиеся ресурсы, ну так и дефициты, конечно. Девы, обращайте внимание на свои ощущения, ведь именно это поможет вам испытать настоящую радость. Весы, если день кажется мирным, но внутри зреет буря, не прячьте ее, дайте эмоциям выход. Скорпионы, общение с единомышленниками позволит вам восстановиться и даст новую пищу для размышлений. Стрельцы, день хорош для того, чтобы спокойно обдумать, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Это полезно. Козероги, планируйте путешествие. Сегодня это будет продуктивно и приятно. Водолеи, будьте внимательны, пожалуйста, с финансами. Иногда все выглядит не так, как есть на самом деле. И рыбы, к делам сегодня лучше подходить, заручившись поддержкой близкого человека. В общем и целом, друзья, суббота должна быть, мне кажется, отличной. Ну а как по-другому? Ведь это же суббота. Какие еще могут быть варианты? Доброе утро.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: кто-то, может быть, и смотрит вслед кораблю какому-то там. А мы с вами, друзья, уже на борту нашего прекрасного кораблика под названием Retro FM. Музыкального. Лучшие люди вселенной буквально собрались. Это я про слушателей Retro FM, это я про вас, дорогие. Присоединились и правильно сделали. Суббота красивая продолжается. Мы смотрим исключительно вперед. Из песни «Ну что у нас скоро? Синяя птица», также Рики Мартин, Джо Кокер. Да мало ли всего интересного, классного еще сегодня прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ты мне не снишься? Точно? Вот прям на 100% не снишься. Вот такие вопросы, друзья, я задаю коллегам на работе, когда проснулся раньше обычного и приехал на службу. Но вы знаете, видно вот, и все настоящее. Все это не сон, все в самом делешное. Что коллеги, конечно, реальные, и что информация у них, кстати, тоже проверенная. В Москве половина девятого, а вот и коллега со свежими новостями Игорь Акулов. Игорь, доброе утро.
1: Юр, привет, всем доброе утро. Сегодня пути всех поездов Таврия, прибывающих в Крым и отправляющихся обратно, будут сокращены до Керчи. Это связано с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров от станции Керчь-Южная или до нее будут перевозить автобусами, посадка на которой будет объявляться за час до отправления. Напомню, с 10 июня часть пути уже была сокращена, однако некоторые поезда продолжали следовать до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Но сегодня изменения коснутся всех составов без исключения. Словацкая государственная энергетическая компания заявила, что в этом году основную часть потребности страны в газе покроют поставки из России. Компания заключила дополнительное соглашение с «Газпром-экспорт», изменив условия поставок в соответствии с новым европейским законодательством. Напомню, Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа. Однако Словакия продолжает получать топливо, в том числе по турецкому потоку, после остановки украинского транзита с 1 января прошлого года. Аэропорт Домодедово сегодня принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют следить за информацией о рейсах. В общественной палате предложили рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на такси для многодетных семей. Председатель комиссии Сергей Рыбаченко предложил установить лимит в 2000 рублей в месяц, отметив, что без государственной поддержки реализовать такую меру будет сложно. Он пояснил, что для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт, и не каждый перевозчик готов организовать такие поездки. И россияне в случае нехватки денег на отпуск мечты готовы сократить его продолжительность, выбрать отель меньшей звездности или поехать в низкий сезон, но при этом никогда не станут экономить на питании, досуге и транспорте. Это показало исследование одной из финансовых платформ. 44% опрошенных в такой ситуации выберут путешествие по России вместо зарубежной поездки, при этом почти 52% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут экономить на качественном питании. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 73 рубля и 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем

0: Ретро-ФМ, группа «Студио», Джулия. Очень-очень красивая песня. Заслушаешься, Джулия. По-нашему, Юлия. А что там еще у нас? На Юм хорошего есть. А, программа Ю есть про артистов. Классная на Ретро-ФМ выходит в эфир. Сегодня, кстати, про Битлз. В час дня по Москве. Не забываем, а еще на Ю. Что у нас на Ю? Ютро, пусть будет. Ну, в смысле, доброе всем ютро.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
10: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
9: Какой еще мешок?
10: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
9: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
10: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
9: А как с оплатой вывоза?
10: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Владикавказ» 54 11 00.

0: 8:55 московское время. Это группа Smokey. Have you ever seen the rain на Retro FM? Кстати, have you ever seen the rain? Это вопрос вообще к синоптикам. Видели ли вы дождь? Или вообще, можно еще его переформулировать. Видели ли вообще, что творится, что происходит? Кто за это ответственен? Расскажите, пожалуйста. И уж будьте любезны, расскажите вправду, как там будет дальше все развиваться. Это прям очень насущный, актуальный летом вопрос. Суббота у нас, тем временем, 20 июня продолжается. Всем доброе утро.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный, ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону +1 8 00.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстроинвест Угроватил 12-651-07-881. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: это история про направление Go West. Кстати, а куда мы с вами идем? Хороший вопрос. Ну, вы знаете, его можно парировать другим вопросом. А может, мы уже пришли? А может, мы уже там, где надо? Подсказочка, да, так и есть. Мы уже там, где надо. Мы на Retro FM, все правильно. Мы уже везде успели.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Правильно, что спешить-то? 20 июня, суббота. Хороший день для того, чтобы разобраться со всем, что накопилось, навести порядок в пространстве и в голове. Овны, ваши близкие могут принести ощутимую пользу в делах, если вы решитесь к ним обратиться. Тельцы, сегодня вы можете найти что-то радостное для себя и своего досуга. Близнецы, поездка к родственникам будет и приятной, и полезной. Раки, сегодня вы легко сможете найти ответы на интересующие вас вопросы. Львы, тщательно проанализируйте, пожалуйста, финансовое положение, учитывая как имеющиеся ресурсы, так и дефициты. Девы, обращайте внимание на свои ощущения, ведь именно это поможет вам испытать радость. Весы, если день кажется мирным, но внутри зреет буря, не прячьте ее, дайте эмоциям выход. Скорпионы, общение с единомышленниками позволит вам восстановиться и даст новую пищу для размышлений. Стрельцы, день хорош для того, чтобы спокойно обдумать, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Ну, к вопросу о направлениях. Козероги, планируйте путешествие, сегодня это будет продуктивно и приятно. Водолеи, будьте внимательны с финансами, иногда все выглядит не так, как есть на самом деле. Рыбы, к делам сегодня лучше подходить, заручившись поддержкой близкого человека. Ну, а поддержка музыкальная, это уже наша забота. Уж мы тут на Retro FM постараемся, так и знайте.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: потрясающая песня. Юрий Антонов «Зеркало». Кстати, про зеркало. У меня вот постоянно что-то с зеркалами случается. Я не понимаю, почему мне так везет. Ну, в смысле, прям со всеми зеркалами, к которым подходишь. Вот они все какие-то, они испорчены. Все то ли они вот растянуты, я не знаю, в ширину, в диагонали. Что-то как-то вот... Ой, а в субботу или там в воскресенье с утра это вообще как будто они просто вот, не знаю, что за мастера криворукие их делали. Я не понимаю, почему я так выгляжу. Ладно, музыка спасительная наша с вами продолжит звучать и радовать всех и выпрямлять, может быть, даже зеркала. Я не знаю, попробуем сейчас, может, сработает. Билли Джоэл скоро, Алсу, Ирапшин и много чего еще. 9 часов и 15 минут московское время. Сегодня суббота продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Реклама.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: Girl, Uptown Girl, знаменитый хит. Кстати, песня эта изначально предназначалась одной девушке, а в итоге Билли Джоэл посвятил ее другой. Ну, прямо вот так и было. Начал писать своей девушке супермодели Эль Макферсон, но во время работы над треком Билли, ну, такой уж он человек, познакомился с другой, тоже, кстати, моделью, Кристи Бринкли. Не просто познакомился, но и начал встречаться. Кстати, именно она, вот та, вторая, снялась в знаменитом музыкальном клипе на эту песню, а в 85-м году пара вообще поженилась. Вот она жизнь. Кстати, про жизнь, про то, что происходит вокруг, у нас в новостях. Да-да-да, в Москве уже 9:30. Со свежими новостями Игорь Акулов. Игорь, доброе утро.
1: Юра, привет, всем доброе утро. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки за июль, если будет пересматриваться, то скорее в сторону повышения, а не снижения. Она отметила, что проинфляционные риски даже немного усилились. Напомню, что вчера на заседании регулятор снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это стало 9-м снижением подряд. На текущем заседании прогноз не пересматривали, но это случится уже на следующем опорном, которое запланировано на 24 июля. С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр для сделок с недвижимостью в электронном виде. Под новую норму попадают купли-продажи жилья, домов, земельных участков, дарения и регистрация перехода права собственности. Госпошлина и стоимость регистрации за использование биометрии не вырастут, однако сделки с долями наследственными активами с участием несовершеннолетних или со спорными объектами, скорее всего, останутся в очном формате. Первый запрет Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошлев заявил, что в ближайшие 5-7 лет продолжительность отключения горячей воды в крупных городах сократится с 2 недель до 3-5 дней. Это станет возможным благодаря внедрению акустических тестов и внутритрубных роботов, которые позволяют выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта. По словам парламентария, к 2035 году большинство новостроек и реновированных кварталов забудут о летних отключениях горячей воды. Роскачество завершило разработку ГОСТа на кемпинге. Глава организации Максим Протасов сообщил, что стандарт включает четкие правила и обязательные требования к благоустройству, инженерным подключениям, а также сервису. Кемпинги — это организованные стоянки под открытым небом, которые обычно располагаются в живописных местах недалеко от магистралей. Новый ГОСТ должен упорядочить работу таких объектов и повысить качество услуг для отдыхающих. И в индийском штате Химачал-Прадеш полиция заинтересовалась женщиной, которая вышла замуж 3 раза за 5 месяцев. По данным местных СМИ, власти пытаются выяснить, были ли все браки зарегистрированы официально или речь идет только о церемониях без юридической силы. В Индии развод требует судебных процедур, поэтому 3 свадьбы за столь короткий срок – явление крайне необычное. Местные юристы предполагают, что браки могут признать недействительными, если будет доказано отсутствие намерения создать семью. Сама женщина пока не комментирует ситуацию, расследование продолжается. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее с вами на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Кстати, певица Сиси Кетч, она же Каролина Мюллер, как-то в интервью призналась, что она... Нет, не инопланетянин. Да, она сказала, что заплатила своему бывшему продюсеру, небезызвестному Дитеру Болину, кстати, кругленькую сумму за то, чтобы она имела право использовать свой псевдоним в сольной карьере. Вот такие дела. Друзья, вот такой он шоу-бизнес. Всегда он таким был. Ладно, мы, главное, музыку хорошую рядом с собой имеем. Это хорошо. Бесплатные удовольствия. Бесплатные, но самые лучшие, конечно, музыкальные продолжатся здесь, в эфире Retro FM. Очень скоро Maywood, группа Mirage, The Beatles, опять же. Кстати, про Beatles. Сегодня в программе «Ю» я буду рассказывать в подробностях именно об этой легендарной ливерпульской четверке. В час дня по Москве программа «Ю» не пропустите.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утипи-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
8: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
7: Какой еще мешок?
8: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
7: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
8: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
7: А как с оплатой вывоза?
8: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламы службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Это Maywood на Retro FM. It's a different world. Друзья, вот такой вопрос. Если бы вас спросили, какой лучший день недели вы бы выбрали, вот вы скажите, вы бы тогда какую субботу выбрали? Я бы сегодняшнюю. А ту, в которой есть Retro FM, правильно? Черкните там в чатиках, у вас какой любимый день недели? Точнее, какая суббота любимая, если будет время. А если не будет, то, получается, не черкните. Ну, и не обязательно. Просто оставайтесь рядом. Здесь же музыка классная на Retro FM. Так мы устроены. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома, третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34».
13: Счастье есть.
12: Джанаева, 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
14: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по супер цене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, друзья, как вам денек в целом субботний? Какие планы? Что там у вас, шашлыки? Или просто прогуляться? Или, не знаю, в магазинчик, чтобы на неделю сразу закупиться? Все важно на самом деле. Вы только знаете, что нас с собой не забудьте взять, ладно? RetroFM, я имею в виду. Ну, там, в приемничке или в приложении, как вам удобно. Только не уроните нас, ладно? И не поцарапайте, пожалуйста.
1: Гороскоп на RetroFM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А мы вам все расскажем тогда. Сегодня 20 июня, суббота. Хороший день для того, чтобы разобраться со всем, что накопилось, навести порядок уже, наконец, в пространстве и в голове. Овны, ваши близкие могут принести ощутимую пользу в делах, если вы решитесь к ним обратиться. Тельцы, сегодня вы можете найти что-то радостное для себя и своего друга. Близнецы, поездка к родственникам будет и приятной, и полезной. Раки, сегодня вы легко сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы. Львы, тщательно проанализируйте финансовое положение, учитывая как имеющиеся ресурсы, так и дефициты. Девы, обращайте внимание на свои ощущения, ведь именно это поможет вам испытать радость. Весы, если день кажется мирным, но внутри зреет буря, не прячьте ее, пожалуйста. Дайте эмоциям выход. Скорпионы, общение с единомышленниками позволит вам восстановиться и даст новую пищу для размышлений. Стрельцы, день сегодня хорош для того, чтобы спокойно обдумать, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Козероги, планируйте путешествие. Сегодня это будет продуктивно и приятно. Водолеи, будьте внимательны с финансами. Иногда все выглядит не так, как есть на самом деле. Рыбы, к делам сегодня лучше подходить, заручившись поддержкой близкого человека. Ну или поддержкой классной радиостанции под названием RetroFM.
1: Гороскоп. Каждое утро на RetroFM.

0: Вы знаете, здесь хочется передать привет всем северным регионам. Огромные там, где белые ночи бушуют, а где-то и просто день бесконечный. Я в этом году, кстати, кусочек белых ночей тоже поймал. Правда, это было в конце мая в Санкт-Петербурге. И ой, погода, кстати, правда, там была странная какая-то, непонятная. Как будто в Питере прямо находишься. Вот такая погода была. Как вам еще объяснить? Не знаю. Но все равно насладился. А как по-другому? По-другому не получается. Кстати, сейчас же самый, что ни на есть, пик белых ночей. Завтра, кажется, день летнего солнцестояния в этом году. 21 июня. Встанет солнышко, постоит и дальше пойдет. И мы за ним. Под музыку Ретро-ФМ, конечно. Я тоже рядышком буду. Можно? Спасибо. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже сколько? 10 часов и 16 минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: круглосуточно.
1: 6+. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.

0: Кстати, а вы не знаете, как правильно говорить «алло» или «алло»? Вот мне кажется, «алло». Знаете почему? Потому что мы же не говорим «Алона». Правильно же говорить «Алена» имя. Вот. Видите? Вы не просили, а я подсказал. Разобрался в вопросе. Вы обращайтесь, если что, ладно? В Москве уже 10:30. Вот они новости. Вот он, Игорь Акулов. Игорь, доброе утро.
1: Юра, привет. Всем доброе утро. Федеральная антимонопольная служба объяснила перебой с топливом на АЗС Краснодарского края проблемами с логистикой. На заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний, прокуратуры и региональных министерств констатировали, что краткосрочные прекращения продажи топлива вызваны трудностями с доставкой, которые оперативно устраняются. Ранее зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. В нормативную базу вводится понятие «близкие родственники» и закрепляется возможность передачи медицинских документов иным лицам. Упрощается документооборот в цифровой среде, из правил исключено требование об обязательном согласии пациента для выдачи справки в электронном виде. Большинство российских банков ведут работу по плавной замене карт Visa и MasterCard на Мир, однако некоторые планируют завершить этот процесс не ранее 30-го года. Доля карты Мир в объеме операций в стране уже составляет 75%, при этом выпущенные до введения санкций карты международных систем продолжают работать, их обслуживает НСПК. Оператор Мира предложил поэтапно снижать межбанковскую ставку на расчеты по таким картам с начала 27-го года до 1%, а с начала 28-го обнулить ее. С 1 сентября российские школьники начнут изучать арабский язык. Соответствующую программу утвердил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Арабских Эмиратов. Для примера была приведена школа в Подмосковье, в которой около двух лет работает образовательный центр на базе гимназии имени Примакова, где запущена олимпиада по арабскому языку. И в США женщина воссоединилась со своей собакой спустя 12 лет после того, как та исчезла. Померанский шпиц по кличке Спарклс пропал в 2014 году из двора дома семьи во Флориде. Хозяйка Кейт искала питомца по всей округе, расклеивала объявления и сообщила о пропаже в клинику и компанию, выдавшую микрочип. Спустя 12 лет собаку обнаружили на улицах соседнего округа. Местная жительница отвезла ее в приют, где при сканировании нашли чип. Кейт сначала подумала, что ей звонят мошенники, но все же согласилась на встречу. Воссоединение было эмоционально. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: небо собрал.
1: А, ну теперь понятно, куда звезды с неба все подевались. Ходят тут, собирают разные всякие. А мы тут потом сидим, ничего не видим на небе. Ни тебе медведицы, ни тебе Ориона. Даже от Кассиопеи той кусочка не осталось ни единого. Хотя, может, это погода, конечно, виновата, не знаю. Но в любом случае, со звездами-то надо как-то поаккуратнее обращаться. Не надо их себе присваивать, пусть общими будут, на то они и звезды. Ну, это как музыка на ретро-ФМ, правильно? Вот, она же общая, она же наша, любимая. Все, продолжим скоро слушать. 10 часов и 43 минуты уже в Москве.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламы. Службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, как говорится, устами младенца практически. Сынуля, барабанщика группы Queen Роджера Тейлора, выдал однажды по молодости. Ну, 3 года ему тогда было. Правда, он сказал «Radio Kaka». Но «Каку» заменили потом на «Гагу». Облагородили, так сказать. Увековечили, причем основательно увековечили. Ну, такие они бывают. Лучшие песни последних 10 лет. Включаем, кстати, регулярно. Для лучших слушателей, понятное дело. Кстати, рассказать вам, где можно увидеть лучших слушателей, как их найти вообще. А вот вы, когда к зеркалу подойдете в очередной раз, вы присмотритесь, там все видно. А у нас по-прежнему все отлично слышно, потому что мы ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Что, доброе утро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действия. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри. Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре СОМ акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
13: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
14: Все для уверенной победы.
13: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Эко-квартал «Алания».
15: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Хит от группы Рики и Повери «Дан, дан». Ну, как говорила моя учительница по физике, правильно говорить не «дан», а «дано». Все правильно вы подумали. Сейчас я как бы меняю тему и делаю вид, что это не единственное, что я помню из физики. Давайте лучше посмотрим, что дано нам всем в этот прекрасный субботний денек. Скоро с нами группа Абба, певица Натали. Мадонна появится, кстати, по счастливым стечению обстоятельств тоже певица. Видите, как нам повезло всем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня несколько часов говорю вслух, к тому же при включенном микрофоне. Прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: С Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу уже сегодня в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
10: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
12: 12+.

0: Но вот, несмотря на всю преданность музыке и огромный запрос со стороны публики, ну, с нашей с вами стороны, участники группы ABBA не очень любили долгие гастроли. За всю свою историю они отправлялись в полноценные мировые турне всего 3 раза. Ну, и сейчас еще немного увлекательной математики. В 1977 году группа объявила о 2 концертах в лондонском Королевском Альберт-Холле. И знаете, сколько заявок пришло? Буквально сразу же 3,5 миллиона на билеты. Ну, вот таким количеством людей можно было наполнить этот зал даже не дважды, не на 2 концерта, а примерно 580 раз подряд. Ну, как мы знаем, ABBA своими концертами не разбрасывались. Но все-таки хорошо, что есть радио, особенно ретро-ФМ. Всегда можно классную музыку послушать.
1: Афиша на ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов, и давайте начнем с театра. Сегодня в Саду Музея декоративного искусства спектакль 3 от проекта «Кстати, театров». Это неожиданный взгляд на чеховских 3 сестер. В центре внимания не главный герой, а персонажи второго плана, чьи судьбы обычно остаются за кадром. Через них спектакль говорит о любви, разочарованиях и выборе, который встает перед каждым. Главную роль исполняет Нелли Уварова. Ее появление на сцене уже обещает зрительский интерес. Показ пройдет в рамках фестиваля «Русский кот». Театр Пушкина приглашает на 3-грошовую премьеру, концерт знакомства с будущей постановкой оперы «Нищих». Зрителей ждет рассказ о том, как почти 100 лет назад появилась легендарная пьеса Брехта и почему ее сатира до сих пор звучит остро и современно. Живые музыкальные номера исполнят Максим Матвеев, Александр Урсуляк, Елизавета Коннова и другие звезды труппы. Этот вечер подойдет и давним поклонникам Брехта, и тем, кто только открывает его для себя. На ВДНХ продолжает свою работу интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она приурочена к 90-летию Союзмультфильма. Посетители проходят весь путь создания мультфильма от эскизов до озвучивания, монтажа и выхода на экраны. В тематических зонах можно попробовать себя в роли аниматора, поработать со светом и движением. А финальная локация — это город героев, посвящена культовым персонажам студии. Вход свободный, так что это отличный повод провести выходные с ностальгией и пользой. Необычная практика в московском зоопарке приурочена на ко дню йоги в России. Это хатха-йога прямо в павильоне «Ластоногие» с панорамным видом на моржей. Занятия для взрослых от 16 лет подойдут даже новичкам. Опытный инструктор проведет через базовые упражнения и дыхательные техники. Коврики, вода предоставляются, а посещение зоопарка уже включено в стоимость, поэтому это уникальная возможность соединить спорт, медитацию и наблюдение за животными. И это вас ожидает сегодня и завтра. И еще о спорте. Сегодня состоится ночной забег на 10 километров по московским набережным. Старт в 22:00 у гостиницы «Украина». Маршрут проходит через Смоленскую и Киевскую набережные, мимо Новодевичьего монастыря и Лужников, финишу Воробьевых гор с видом на МГУ. Дистанцию нужно преодолеть за 90 минут, а все финишеры получат памятные медали. Церемония награждения победителей начнется в 23:10. Это пока что все. Проводите выходные с удовольствием и слушайте любимую музыку на ретро-ФМ. Всем отличного дня.
1: Афиша на ретро-ФМ.

0: Так, это у нас небольшой филиал вечеринки Retro FM. В эфире пробник, можно сказать, полная версия с 9 до полуночи. Каждый вечер много танцевального, красиво смиксованного. Ну и еще о планах на эти выходные. Вы что, думали, все, что ли, только вечеринка? Нет! Это не все, у нас много что, чего хорошего есть. Вот, по поводу завтра. Вы же не забыли, да, что в час дня по Москве, в воскресенье на Retro FM в эфире шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Туда звезды приходят. Шоу бизнеса, кино, телевидения, спорта не просто приходят. Они там вынуждены отвечать на вопросы. Ну, правда, говорят, им это нравится. Вопросы присылайте вы, наши слушатели дорогие, на сайт retrofm.ru. Если дорогой гость отвечает неверно, ну так там устроено, то можно заработать приличную сумму денег. Часто такое случается. Ну вот завтра, например, в воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцин. Не пропустите, включайте Retro FM в 13.00 завтра в воскресенье.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
7: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламы. Службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Кстати говоря, помимо страстного увлечения музыкой, Патрисия Касс, ну, по ее собственному признанию, очень любит готовить. Особенно блюда французской, но это понятно, и итальянской кухни. Для нее приготовление ужина для близких друзей – это лучший способ расслабиться после тяжелых гастролей. Ну, так она признавалась сама. Ну, я вот, кстати, не знаю. Я человек, который вообще не любит готовить, любит только есть. Я, правда, не понимаю. Объясните мне, ну, в чем там? Это же вот ты готовишь, а кто-то это... Ну, ладно. Это, видимо, какая-то своя философия в этом есть. Друзья, так или иначе, наслаждаемся жизнью под музыку здесь, на Retro FM, в том числе. Может быть, если кому-то нравится, пусть вот продолжает готовить.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
6: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Эко-квартал «Алания».
9: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Беспокоитесь за свою карму?
11: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстроинвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вот вы думаете, что сейчас в Москве полдень, да? А это не так. Сейчас в Москве полдень и одна минута.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 3,5 миллиарда рублей направят в текущем году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Минпросвещения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селении Чермен, а также детских садов в Куртате и Майском. Кроме того, запланированы капремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. 40 котельных в правобережном районе пройдут подготовку к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ Северной Осетии, в первую очередь профилактические мероприятия проводятся на объектах, обеспечивающих теплом социально значимые учреждения – школы, детские сады, медицинские и социальные организации. Специалисты водоканала промывают систему, меняют задвижки и подшипники, обследуют сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 5500 медработников Северной Осетии получают специальную социальную выплату. Как сообщает региональное отделение социального фонда, на эти цели в текущем году направлено 620 миллионов рублей. Выплата производится ежемесячно. Ее размер составляет от 8 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста, вида организации, продолжительности отработанного времени, а также от населенного пункта. Процесс получения выплаты полностью автоматизирован. Медработникам не нужно самостоятельно обращаться за ней или подавать заявление. Более 30 тысяч цветов высадили на площади Воссоединения. Как сообщает мэрия Владикавказа, среди них виолы, тагетисы, цинии и агератумы. Специалисты также сформировали шаровидные вергинские можжевельники, постригли кустарник в изгороде, пропололи клумбы и обрезали розы. Работы по уходу за растениями уже проведены на Архонском и Красногвардейском кругах. Вскоре планируется благоустройство Афганского сквера и площади фонтанов. Учащиеся детской и музыкальной школы селения Нагир успешно выступили на всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе в Сочи. Об этом сообщает Минкультуры Северной Осетии. Ансамбль даулистов «Ира Нывш» одержал победу в 2 номинациях, получив гран-при за исполнение произведения «Арцах» и первое место за кавказские ритмы. Хореографический коллектив «Арцтох» также признан лучшим. У танцоров 4 золотые медали и гран-при. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это группа «Мираж». Я снова вижу тебя, и это прекрасно. Так, прочитал сейчас про наше с вами зрение. Друзья, оказывается, если сравнить человеческий глаз с цифровой камерой, то его разрешение составляло бы около 576 пикселей. А вот, точнее, извините, мегапикселей. Что-то как-то маловато иначе. Мегапикселей. Почти 600 мегапикселей. Вот сижу теперь, думаю, просто это много или мало? И где там это, сколько К? 4К, 8К, я не знаю, как это вообще считается. Это нормально? Хватит столько или нет? И где там яркость подкручивать, если что, или цвета? Вдруг что-нибудь сломалось? Скажите, пожалуйста. Так, по поводу слышимости. Это важнее для нас сейчас. Синяя птица, Глория Гейнер. Мы же на радио просто, я вот об этом. Глория Гейнер, лейтбэк, это из ближайшего. Прямо здесь, на Ретро FM, сегодня в субботу, 20 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего дня.
1: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Ретро-ФМ.

0: на ретро-ФМ, группа «Браво» и Жанна Агузарова «Желтые ботинки». Желтые ботинки — это, конечно, интересно, красиво, ярко, броско. Но, вы знаете, летом в Москве вот все, что отличается от цвета пыли, носить неудобно, непрактично. То есть потому что много-много ремонтов разнообразных происходит. Что-то выкапывают все время, что-то закапывают обратно. Ну, ничего, ничего. Придет зима, все нормально будет, все устаканится. Так, ладно, проворчался, выдыхаю, снова готов ставить классную музыку. Мы, кстати, ее не ремонтируем, она сразу сделана на века, вот такой, какой нужно. Альфавил скоро, Михаил Муромов и проект Hardway прямо здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: кстати, что там такое сегодня говорили в программе «Ю»? Вроде бы про группу «Битлз» будет, да? Я слышал. А, ну да, это ж я и говорил. Вот, так что готовлюсь, друзья, готовлюсь, если серьезно, сейчас рассказывать. Тем более, раз уж обещал. Сейчас буквально 4 минуточки, немножечко еще подождем. Начнем уже скоро. Меня зовут Юрий Гурьянов. В общем, не расходимся. Скоро повышенная концентрация «Битлз» прямо здесь, на Ретро-ФМ, в программе «Ю».
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре СОМ акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
3: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: столице 13 часов. А давайте узнаем что-нибудь интересное про очередных героев программы «Ю». Начинаем прямо сейчас.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда, по субботам про лучших артистов. Сегодня группа «Битлз» — явление, про которое мы периодически любим поговорить. Почему бы не сделать это еще раз? Тем более, учитывая масштаб, вряд ли можно рассказать все за одну программу. Давайте просто попробуем погрузиться в эту бесконечную музыкальную вселенную, которая не ограничена ни временем, ни пространством, ничем. Итак, четыре парня из Ливерпуля. Те самые, которые не просто перевернули мир музыки, а создали в нем новую систему координат. «Битлз» — не просто набор хитов, который знаком миллионам или миллиардам. Это такой тектонический сдвиг в мировой культуре, если хотите. Имена знает примерно вся планета. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Они повлияли не только на музыку. Это коснулось моды, общества, а где-то даже и политики. Они первыми стали снимать видеоклипы в современном понимании и первыми из музыкантов собрали стадион. В общем, экспериментировали, рушили барьеры между жанрами и, кстати, песни их не только подбирают на гитаре, но и изучают в консерваториях. Вот правда, есть какая-то магия в их музыке. Когда ты ее слушаешь, то невозможно представить себе мир, в котором не было бы группы «Битлз». Хотя есть кинофантазия на эту тему. Картина называется «Yesterday». Но не об этом сегодня. Давайте попробуем еще раз понаблюдать, вспомнить, посмаковать то, как четверка обычных ребят превратилась в ту самую великолепную, легендарную, ливерпульскую... Так, по поводу первой песни. Для создания правильного рок-н-ролльного настроения у нас сегодня будет композиция «Can't Buy Me Love». Это такие классические «Битлз», хотя мы прекрасно понимаем, что это очень условно. Они могут быть очень разными, и сложно найти какую-то среднеарифметическую историю, но это для начала, как мне кажется, очень подойдет. «Can't Buy Me Love» — «Любовь нельзя купить».

0: Can't Buy Me Love. Песня, которая тоже сделала свой вклад в битломанию в свое время. Это был 64-й год. И хотя здесь о высоком, о том, что чувство выше, чем материальные ценности, но многие помнят слова Пола Маккартни про деньги, которые все-таки облегчают жизнь.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, в программе «Ю» сегодня легендарная группа «Битлз». История знаменитой четверки началась в 1957 году, когда 14-летний Пол Маккартни пришел на церковный праздник в Ливерпуле и увидел выступление группы «The Quarrymen», лидером которой был дерзкий парень по имени Джон Леннон. Пол, в свою очередь, впечатлил Джона тем, что знал аккорды и умел настраивать гитару. А у самого Леннона с этим были тогда определенные сложности. В сущности, это и есть точка отсчета для появления «Битлз». Затем к ним, по совету Маккартни, присоединился Джордж Харрисон. Леннон поначалу был против, но Харрисон удивил техничным исполнением на гитаре и безупречным взятием всех сложных аккордов. В общем, мастерство стало решающим аргументом. Название будущих мировых звезд менялось несколько раз. Они

внимание публики. В Гамбурге случилась и потеря. Коллектив покинул басист Стюарт Сатклифф, близкий друг Леннона, который, к большому сожалению, через некоторое время вообще ушел из жизни. А еще там же, в Гамбурге, они познакомились с художницей и фотографом Астрид Кирхгер. Это та самая барышня, которая придумала их знаменитые прически под горшок. Она же сделала первые профессиональные фотосессии группы. После возвращения в родной Ливерпуль они стали королями легендарного теперь клуба Cavern — пещера. Примерно за 2,5 года, с 61 по 63, они выходили на сцену этой площадки около 300 раз. Кстати, именно в пещере уже звучали многие их песни, которым позже было суждено стать легендарными. Ну, например, вот это.

А еще именно в пещере они познакомились с будущим менеджером Брайаном Эпстайном. Это Брайан запретил ругаться на сцене и свел с человеком, которого многие потом называли пятым битлом, с продюсером Джоном Мартином. О нем мы сегодня еще вспомним. Кстати, именно Мартин поменял их тогдашнего барабанщика Пита Беста, который не дотягивал до нужного уровня игры. В августе 1962 года появился финальный, четвертый кусочек пазла по имени Ринго Стар. А знаете, что удивительно? Так получилось, что песня, которую мы послушаем сейчас, записана как раз без участия Ринго Стара. Ну, так вышло, что из-за проблем в коллективе в 68 году, именно во время записи этой композиции, Ринго временно ушел из группы. Поэтому партию барабанов тогда исполнил Пол Маккартни. А песня эта называется «Back in the USSR».

0: Back in the USSR. Группа Beatles.
1: Программа Ю с Юрием Гурьяновым.
0: В программе Ю про музыку. Сегодня люди, которые изменили и саму музыку, и наше о ней представление. Легендарные Beatles. Итак, к 63-му году они уже покорили Великобританию, но остальной мир все еще не подозревал, что его ждет. А ждало его явление под названием «Битломания». Это когда девушки на концертах падали в обморок, полиция не справлялась с кордонами, а фанаты на концертах шумели так, что музыканты не слышали собственных инструментов. Так вот, в начале 64 года Beatles отправились покорять Америку. Виной всему стала вот эта песня.

именно тогда, в 1964 году, сингл «I Wanna Hold Your Hand» взорвал американские чарты и, по сути, подготовил почву для первого визита группы в Нью-Йорк. Они тогда выступили на шоу Эда Салливана, которое посмотрели более 73 миллионов человек. Потом были по-настоящему ажиотажные концерты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кстати, именно после успеха «Битлз» в Америке стали гораздо охотнее принимать и другие британские группы. Сложно сказать, чем именно подкупали их песни. Можно назвать их простыми, но на самом деле за этой простотой скрывалась особая гармония, над которой усердно работали Джон и Пол. Но пели «Битлз», конечно, в основном о простых и понятных вещах. Естественно, о любви. Песня, которую мы послушаем сейчас, тоже в том числе про любовь. Многие справедливо называют ее самой известной песней группы «Битлз». Ее знают и любят даже те, кто не знаком близко с творчеством четверки. Это нетипичный рок-хит, это красивая поп-баллада. Да, это та самая «Yesterday». Автор песни Пол Маккартни, по его словам, услышал мелодию во сне и сначала даже подумал, что случайно вспомнил чужую песню. Настолько она показалась ему знакомой. Какое-то время он даже расспрашивал друзей и музыкантов, не слышал ли кто-то эту мелодию раньше. Еще один интересный факт. Изначально у песни было шуточное название «Scrambled Eggs» — «Омлет». А первые строчки звучали так. «Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your legs». «О, моя крошка, как же мне нравятся твои ножки». Это был временный набор слов, а уже потом был придуман окончательный текст и название «Yesterday» — «Вчера». Еще из необычного — это то, что в песне нетипичный набор инструментов для рок-группы. Это акустическая гитара и струнный квартет. А в записи не принимали участие другие битлы. В песне мы слышим только голос Пола Маккартни.

0: Очень трогательная баллада «Yesterday» считается одной из самых часто исполняемых композиций в истории поп-музыки и самой перепеваемой песни. В разных источниках цифры могут отличаться, но многие сходятся во мнении, что число каверов на песню «Yesterday» превышает 3000. Скоро услышим и другие песни легендарной четверки и, конечно, еще много интересного о группе «Beatles».
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. В программе «Ю» сегодня о группе «Битлз». Сейчас про «Битлз» и кино. Понятно и абсолютно логично, что многие песни легендарной четверки мелькали в фильмах. В разных жанрах, в разные эпохи. Ну, например, песня «Yesterday», которую мы недавно вспоминали, звучала в шедевре мирового кинематографа в гангстерской драме Серджио Леоне «Однажды в Америке» 1984 года. А уже в другом веке, в 2010 году, в небезызвестной картине «Социальная сеть» мы услышали песню «Baby, you are the rich man». Малыш, ты богач.

И если до этого я говорил об оригинальных версиях, исполненных самой группой Beatles, то, например, в легендарном фильме «Армагеддон» 98 года звучит песня «Come Together» в исполнении, конечно, группы Aerosmith.

Стивен Тайлер вместо Джона Леннона. И тоже хорошо. Ну и еще один кавер на песню группы «Битлз» мы слышим в финальных титрах фильма «Красота по-американски» 99-го года.

Это исполнитель по имени Эллиот Смит и знаменитая «Потому что» или «Because». Рассказывая про Битлз и кино, конечно, нельзя не вспомнить сюжеты, где главными героями были они сами. «A Hard Day's Night» — «Вечер трудного дня». Это музыкальная комедия 64-го года, по сути, про самих Битлз. В кадре много юмора, суеты, беготни от фанатов и ощущение той самой битломании вокруг. По сюжету знаменитая четверка едет на телеэфир, а по дороге попадает в разные смешные ситуации. Конечно, фильм этот тесно связан с одноименной песней «A Hard Day's Night» — это заглавная тема. Интересно, что название фильма и идея для песни появились благодаря случайной фразе Ринга Стара. Однажды после сложного съемочного дня он сказал «It's been a hard day» — «Был тяжелый день». А заметив, что уже стемнело, добавил «Night» — ну, это ночь или вечер. После этого буквально за одну ночь Джон Леннон написал ту самую знаменитую песню «Вечер трудного дня», которая дала название фильму о группе «A Hard Day's Night».

0: «A Hard Day's Night». Песня из фильма о группе «Битлз». В исполнении группы «Битлз». «Вечер трудного дня».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» про музыку и про талантливых людей. Сегодня у нас легендарная четверка из Ливерпуля. Кстати, в некотором смысле говорить о том, что «Битлз» — это четверка, не совсем справедливо. Я уже упоминал недавно того самого человека, которого прозвали «пятым битлом». Это Джордж Мартин, продюсер, автор многих аранжировок, человек, который умел превращать песни в настоящие шедевры. И, кстати, в отличие от всех участников, у него было музыкальное образование. Он отлично чувствовал, как нужно выстраивать аранжировки. Ну, например, возвращаясь к любимой многими песне «Yesterday» и нетипичному для «Битлз» звучанию, именно Мартин предложил аранжировку с акустической гитарой и струнным квартетом. Еще один пример креативного подхода к созданию песни — это композиция «In My Life». В ней есть вот такое замечательное клавесинное соло —

самом деле это никакой не клавесин. Это обычное пианино. Мартин просто записал его на пленку на замедленном режиме, а потом ускорил при воспроизведении. А вот другой пример необычного решения. Он касается песни «Strawberry Fields Forever». На самом деле она склеена из двух разных кусков. То есть это два разных дубля, записанных с разной скоростью и даже тональностью. Давайте послушаем то самое место, где срастаются две версии. Склейка находится после слов «Let me take you down, cause I'm going to». Let me

Слышно, что меняется и набор инструментов, и фактура звука. В общем, Мартин ускорил первый кусок и замедлил второй, чтобы синхронизировать разные тональности и темп. После этого пленки склеили в один трек. Песня «Strawberry Fields Forever» вышла на альбоме «Magical Mystery Tour». А еще на этой же пластинке была одна очень знаковая композиция «Penny Lane». Так же, как и «Strawberry Fields», она была посвящена Ливерпулю и детским воспоминаниям. «Penny Lane» — это реальная улица в Ливерпуле. По сути, это место рождения группы «Beatles». Место, связанное с детством Пола Маккартни и Джона Леннона. Ну и, конечно, эта композиция — еще одна гордость гениального продюсера «Beatles» Джорджа Мартина, который пригласил выдающегося классического трубача Дэвида Мейсона и заставил его играть на пределе возможностей инструмента. В программе «You» — «Penny Lane». Penny Lane.

0: Если говорить совсем коротко, песня «Penny Lane» — это «Ливерпуль глазами Пола Маккартни», а ее звучание — это заслуга продюсера Джорджа Мартина.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» о самых ярких артистах и лучшей, и любимой музыке. Сегодня рассказываю не просто об известных исполнителях, но и, пожалуй, об одних из самых влиятельных людей из мира музыки. Группа «Битлз», конечно, стала своего рода ориентиром не только для современников, но и для многих поколений артистов по всему миру. Здесь, конечно, стоит вспомнить и про наших отечественных «Битлз». «Бит-квартет Секрет». Естественно, речь не идет о копировании. Это можно назвать такой адаптацией, ну, например, фирменного многоголосия.

кстати, даже название квартета «Секрет» произошло от одной из песен «Битлз». «Do you know to want a secret?» «Ты хочешь узнать секрет?» Сами участники «Секрета» не скрывали, что они действительно старались подражать «Битлз». Ну, например, авторы песен Максим Леонидов и Николай Фоменко иногда подписывали свои работы как «Леонидов-Фоменко» по аналогии с дуэтом «Леннон-Маккартни». Еще один пример яркой интерпретации творчества «Битлз» — это нидерландский проект «Stars on 45», который создал попурри из хитов легендарной четверки. Группа возникла в 81 году на волне пиратских попурри, в том числе на основе песен группы «Битлз». В проекте используются исполнители, которые очень похоже имитировали голоса битлов. Попурри состояло из фрагментов нескольких песен «The Beatles», склеенных воедино и наложенных на такой единый диско-ритм с добавлением хлопков в ладоши. Композиция «Stars on 45 Medley» имела успех во многих странах мира, включая нашу. В СССР пластинка с этим попурри была выпущена под названием «Звезды дискотек».

0: Такое переосмысление битлов в формате диско-попурри «Stars on 45». Кстати, это был очень коммерчески успешный эксперимент, который положил начало моде на хитовые миксы во многих странах.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты.
2: Программа «Ю»
1: с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» продолжаю рассказ о четырех очень известных парнях с гитарами. Точнее, троих с гитарами и одного за ударной установкой. Того самого гениального барабанщика Ринго Стара. Известно, что все участники группы «Битлз» были поющими. И хотя голос Ринго звучал реже других, есть достаточное количество знаковых песен, в которых мы можем его слышать. Вот, например, здесь у него основной вокал. Это песня «I Wanna Be Your Man». Конечно, поет Ринго прямо за ударной установкой. В следующей песне знаменитый ударник не только исполнитель, но еще и автор. Это композиция «Octopus Garden».

0: вещей.
1: А еще именно Ринго Стар исполняет одну из самых узнаваемых и популярных песен группы Beatles, знаменитую желтую подводную лодку Yellow Submarine. Не просто узнаваемая, это, по сути, один из символов легендарной четверки. Веселая, почти сказочная история о жизни на желтой подводной лодке. Интересно, что задумывалась она как детская песенка. Пол Маккартни написал Yellow Submarine в 1966 году и предложил Ринго Стару спеть ее. Запись в знаменитой студии Abbey Road тоже была веселой. В ход шли ведра с водой, цепи и ванны и много чего еще. А Джон Леннон кричал в микрофон через кастрюлю, чтобы добиться того самого подводного эха. На этом для истории Yellow Submarine все не закончилось. В 1968 году на экраны вышел одноименный мультфильм. Такое сюрреалистическое путешествие группы в страну Пепперленд, захваченную синими негодяями. Ну а в 1969 году был выпущен целый альбом под таким же названием. В общем, казалось бы, простая идея превратилась, по сути, в культурный феномен, который живет десятилетиями. Прямо сейчас в программе «Ю» группа Beatles и знаменитая Yellow Submarine.

0: Легендарная Yellow Submarine. Кстати, одноименный альбом стал уникальным в дискографии Beatles, потому что на первой стороне хиты группы, а на второй полноценная оркестровая музыка, написанная тем самым талантливым продюсером квартета и самостоятельным композитором Джорджем Мартином. Совсем скоро продолжу рассказ о сегодняшних героях знаменитой четверки из Ливерпуля.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламы. Службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, это программа «Ю». Сегодня у нас группа «Битлз». Мы знаем, что основными авторами в команде были, конечно, Джон Леннон и Пол Маккартни. Но другие участники тоже вносили заметный вклад в репертуар. Джордж Харрисон, например, тот самый, которого за сдержанность называли «тихим битлом», он не только талантливо играл на соло-гитаре, также, между прочим, написал внушительное количество песен, среди которых, в том числе, вот эта красота.

Это композиция «Something» 69-го года. Между прочим, Фрэнк Синатра в свое время назвал «Something» величайшей песней о любви за последние 50 лет и даже включил ее в свою концертную программу. А вообще, это вторая по числу каверов песня в репертуаре «Битлз». Вторая после «Yesterday», естественно. Также Джордж Харрисон стал автором баллады «While my guitar gently weeps», «Пока моя гитара тихо плачет».

«Плачущая гитара» вышла на знаменитом белом альбоме 68 года. Кстати, гитарное соло в этой песне исполняют не сами участники «Битлз». Харрисон пригласил для этого своего друга Эрика Клэптона.

Между прочим, это вроде как единственный случай, когда посторонний музыкант записал гитарное соло для легендарного квартета. И еще один шедевр Beatles, автором которого стал Джордж Харрисон, песня «He Comes the Sun», «А вот и солнце». Песня 69-го года с альбома «Abbey Road». Основной вокал здесь исполняет сам Харрисон. Давайте ее послушаем.

0: «Here Comes the Sun». Кстати, Джордж Харрисон написал ее в саду поместья Эрика Клэптона. Он просто прогуливался и отдыхал от бесконечных деловых встреч и студийной суеты. Радовался весеннему солнцу. А мы теперь радуемся этой замечательной песне.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» сегодня вспоминали самых настоящих легенд – группу «Битлз». Конечно, о них можно говорить бесконечно. Много еще есть историй. Как-нибудь обязательно вернемся к легендарной четверке. Мы знаем, что в конце 60-х, даже находясь на грани распада, они продолжали создавать шедевры. В 69-м году вышел альбом «Abbey Road», а в 70-м – последняя пластинка «Let It Be». Последнее же публичное выступление легендарной четверки состоялось на крыше офиса Apple Corps в Лондоне. Джон Леннон первым объявил коллегам о своем уходе. Но официально о распаде группы заявил Пол Маккартни в апреле 1970 года. После этого каждый из них пошел своим путем, и они много еще успели сделать. Ну, например, Джон Леннон в 71 году написал песню, которую некоторые называют неофициальным гимном человечества. Это была «Imagine». Такая история о базовых ценностях, о мире во всем мире, о том, что объединяет, а не разделяет. Интересно, что Леннон сочинил «Imagine» за фортепиано. Это не самый типичный инструмент для него. Он намеренно отказался от сложных аранжировок, чтобы ничто не отвлекало от главного — его голоса и веры в человечность, естественно. А еще, друзья, именно с этой песни началось вещание одной очень классной радиостанции. Да, именно «Imagine» стала первой композицией, прозвучавшей в эфире «Ретро-ФМ». Это случилось 29 мая 2003 года. То есть, по сути, «Imagine» — это наш с вами талисман. В следующую субботу снова расскажу про кого-нибудь талантливого. Свои предложения оставляйте во всех страницах «Ретро-ФМ» в соцсетях с пометкой «Программа Ю». Напоминаю, что любой выпуск, включая сегодняшний, можно послушать в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
10: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
9: Какой еще мешок?
10: Мягкий контейнер «Биг Бэг», в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
9: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
10: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
9: А как с оплатой вывоза?
10: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
11: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Хоумберри все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
12: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
13: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
14: Подробности акции у продавцов-консультантов.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Эко-квартал «Алания».
16: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: столице уже 14.00. Самое время для счастья, то есть для феличиты на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 3,5 миллиарда рублей направят в текущем году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Минпросвещения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селении Чермен, а также детских садов в Куртате и Майском. Кроме того, запланированы капремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. 40 котельных в Правобережном районе пройдут подготовку к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ Северной Осетии, в первую очередь профилактические мероприятия проводятся на объектах, обеспечивающих теплом социально значимые учреждения – школы, детские сады, медицинские и социальные организации. Специалисты водоканала промывают систему, меняют задвижки и подшипники, обследуют сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 5500 медработников в Северной Осетии получают специальную социальную выплату. Как сообщает региональное отделение социального фонда, на эти цели в текущем году направлено 620 миллионов рублей. Выплата производится ежемесячно. Ее размер составляет от 8 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста, вида организации, продолжительности отработанного времени, а также от населенного пункта. Процесс получения выплаты полностью автоматизирован. Медработник не нужно самостоятельно обращаться за ней или подавать заявление. Более 30 тысяч цветов высадили на площади Воссоединения. Как сообщает мэрия Владикавказа, среди них виолы, тагетисы, цинии и агератумы. Специалисты также сформировали шаровидные вергинские можжевельники, постригли кустарник в изгороде, пропололи клумбы и обрезали розы. Работы по уходу за растениями уже проведены на Архонском и Красногвардейском кругах. Вскоре планируется благоустройство Афганского сквера и площади фонтанов. Учащиеся детской и музыкальной школы селения Нагир успешно выступили на всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе в Сочи. Об этом сообщает Минкультуры Северной Осетии. Ансамбль даулистов Ира Нывш одержал победу в 2 номинациях, получив гран-при за исполнение произведения «Арцах» и первое место за кавказские ритмы. Хореографический коллектив «Арцтох» также признан лучшим. У танцоров 4 золотые медали и гран-при. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

вот так вот романтически начинаем мы сегодня Феличиту, друзья. Ансамбль Bad Boys Blue добавил сентиментально-лирического момента. Татьяна Царева, моя сестренка, рядышком со мной на грядках сейчас и в жизни всегда, пишет Ольга Аникина. Просто хочу, чтобы она услышала в эфире. Ей, надеюсь, будет очень приятно. И всем остальным огромный привет. Ретро-ФМ, вы лучшие, пишет Ольга из Нижнего Новгорода. Ольга, спасибо огромное вам и удачи на грядках. Знаете, доля ослика-огородника – это не самое худшее, что может случиться с человеком. Правда, понимаешь это уже, будучи достаточно взрослым. Елена Силантьева пишет: «Привет, любимая Ретро-ФМ. Передаю привет любимой семье Беляевых, любимым деткам. Лето, выходные, жарим вкусные колбаски. Приятного аппетита». Пишет Светлана: «Здравствуйте, дорогое, любимое Ретро-ФМ, а также несравненный, умопомрачительный, всеми обожаемый ведущий». О, интересно, кто здесь? Неужели обо мне такое? «Так, хочу передать привет из Белгорода всем своим близким и пожелать в этот субботний летний день хорошего настроения, а также огромный привет всем постоянным клиентам магазина. Вы лучшие,

Всем королям и королевам этого оранжевого лета пламенный оранжевый привет, друзья. И невзирая на то, каковы погодные условия у вас сейчас, я желаю провести это лето отлично. Пишет Наталья из Москвы. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей любимой сестренке Людмиле. Пожелать ей здоровья и счастья в жизни. Мы сейчас на даче. Погода отличная. Хочу пожелать всем хорошего отдыха, отличного настроения. Так вот, я смотрю, все нормальные люди на даче. Что я здесь делаю? Так, пишет Андрей. Вальтер, здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Поздравьте от семьи Вальтер из Германии Кузнецову Валерию из города Реж Свердловской области с днем рождения. Всего Лере самого наилучшего. Здоровья, любви и удачи во всем. Вот видите, как здорово, что существует такая возможность из далекого далека поздравить близкого человека. Так, здравствуйте, Ретро-ФМ, семья Беловских передает пламенный пионерский привет семье Геролевых, Шуре, Татьяне и Игоряну. Поздравляем Игоря с окончанием 9 класса. О, здорово. Подрастающему поколению привет. Передаю привет всей республике Бурятия. Говорят, погода в выходные будет не ахти, но у нас есть Байкал, хвастается Замира. Это здорово, у вас есть Байкал. Два раза мимо этого прекрасного озера проезжал, зрелище просто великолепнейшее. Так, любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, огромный привет моим любимым детям Миюше и Максимке. Мы не виделись неделю. Люблю вас, мои родные.

0: Вот и я тоже продолжаю, друзья, читать ваши сообщения, которые приходят и наш канал в Максе, и в качестве сообщений смс-ок, и, конечно же, на сайт тоже. Привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своим детям Танюше, Викуле и Андрею, а также внучке Таисии. Они сейчас едут на Сабантуй. Отдельно поздравляю с наступающим днем медицинского работника свою дочь Танюшу Костину. Я вас всех очень люблю, пишет Анна из Татарстана. Передайте привет моему мужу Смирнову Михаилу. Едем в гости к друзьям, слушаем вас и радуемся, пишет Оксана. Оксана, спасибо. Очень рад, что дарим вам хорошие, светлые, добрые эмоции. Приветик, незаменимая Ретро-ФМ. Приветствую вас, Андрей, и вам привет. Хочу поблагодарить нашего Юрочку за обалденную программу Ю. Как же было здорово. А еще хочу передать привет девчонкам Светику, Гульнаре, Людочке, Ольге, Анюте и Оксаночке. Девчонки, вы супер. Андрей, спасибо заранее за прочитанное сообщение, пишет Ленуся из Кирова. Всегда пожалуйста. Так, семья Мусатовых шлет теплый привет Елене Коршиковой. Она удивительный и отзывчивый человек. Елена озеленяет наш двор и помогает приютам для животных, собирая для них корм. Такие, как Елена, делают мир добрее и светлее. Полностью с вами согласен, Алла.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Любить надо сейчас, и не что-то, а кого-то, и не кого-то абстрактного, а кого-то конкретно взятого. Так, привет всем, любимое радио, пишет Олег. Хорошо, спасибо и вам привет, Олег. Евгения пишет, передаю привет мужу Денису, который строит баню, сыну Даниилу, сестрам Елене и Ольге, тоже огромный привет. Серафим пишет, добрый день, Ретро-ФМ, передаю привет всем своим родным и близким, желаю хорошего и продуктивного дня. Серафим Тимаков из Москвы. Пишет Светлана, добрый день, любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет из Белгорода очаровательному Воронову Юрию Александровичу. Хочу выразить ему огромную благодарность за присутствие в моей жизни. Юрий Александрович, помните всегда, что с удовольствием всегда дороже, вы лучший. Обнимаю вас и никогда не вешайте нос, все будет в елочку. Сколько хороших выражений в одном сообщении услышал и взял себе на заметку. Так, пишет Максим, передаю привет своей Забаве любимой. Хотелось бы услышать песню, будет песня. Привет, Ретро-ФМ и Феличита, сидим на даче с мужем Николаем. Отключили свет в очередной раз, но мы не унываем. Желаю всем позитивно смотреть на всякие катаклизмы, пишет Татьяна из Москвы.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте

0: паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

Филичта продолжается на Ретро FM. Ваше сообщение читаю с удовольствием. Привет, Ретро FM и Филичта, пишет Татьяна из Москвы. Сидим на даче с мужем Николаем. Отключили свет в очередной раз, не унываем. Желаю всем позитивно смотреть на всякие катаклизмы. Еще Татьяна пишет, но уже другая. Здравствуй, любимая Ретро FM. Хотелось бы передать привет моей любимой племяннице Флат Елене и нашему хорошему знакомому Вячеславу. Они сейчас на даче в Туле. Мы их любим и ждем приезда домой. С любовью, ваши Татьяна и Виктор. Раменский район, Нижнее Мячково. Разбудить моего мужа Дмитрия просит Вера из Ногинска. Любимый, пора просыпаться, идти гулять, а то так все лето проспишь. Вер, вы знаете, вот по своему собственному опыту скажу, если человеку не дать выспаться, ни на какие прогулки его лучше не вытаскивать, потому что ничем хорошим это не закончится. Все-таки лето, не лето, а организм должен взять свою порцию сна. Но, тем не менее, с другой стороны, если жена хочет гулять, какой тут сон? Так, пишет Маша из Москвы. Здравствуй, любимая Ретро FM. Хочу передать привет моим родителям, братьям и сестре. Погодка в Москве очень жаркая. Ну, как вам сказать? Бывало и жарче. Сейчас так, то потухнет, то погаснет.

0: Продолжается фильчта на Ретро ФМ. Ваши смс-ки в ход пошли. Хочу поздравить с днем медицинского работника Тулендинову Анжелу Ивановну, заслуженного акушера, гинеколога Краснодарского края. Желаю карьерных высот и свершений, а также передаю привет из Пятигорска от Тихоновой Яны. Ну, соответственно, Тихонова Яна. Так, любимая Ретро ФМ, привет всем хорошим людям. Передайте привет моей пчелке Катюше Щукиной, которая шурует на грядках. Угомонись, иди к столу, зовет Татьяна и желает всем добра. Здравствуйте, Ретро ФМ. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой жене Золотухиной Маришке, а также всему коллективу Курской больницы скорой медицинской помощи. И поздравления с наступающим праздником, Днем медицинского работника, пишет Виталий. Уважаемые медицинские работники, с наступающим праздником вас. Без вас моя жизнь была бы значительно хуже. Да что говорите, короче. Так, привет нашим детям Варе и Егору и мужу Андрею. Люблю. Подпись Татьяны из Приморского края. Вот это тот самый случай, когда краткость очень стильно выглядит. Страхов Сергей передает привет всем своим коллегам и близким. Сергей из Тульской области. Ну, или из Тулы. Привет, наш любимый Ретро ФМ. Поздравляю свою маму Савелову Елену с наступившим днем рождения. Будь счастлива и здорова. А также привет всем Савелам из города Кольчугино с хорошей погодой и нескучными выходными, пишет Светлана.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

И это, наверное, хорошо, когда человек не может жить иначе, а живет так, как он есть, так... с таким стилем, который его определяет. Так, хорошо, вновь ваши смс-ки, друзья. Передаю привет мужу, Кумаса Шуре. Душа моя, люблю тебя больше жизни. Из Республики Якутии без подписи. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, огромная просьба. Из Самары сообщение или из Самарской области. Поздравляем с днем рождения Шадрину Светлану из Рыбинска. Пусть каждый твой день будет наполнен женским счастьем, крепким здоровьем, бесконечной любовью и радостными событиями. Мама и сестра Юля написали это трогательное сообщение. Привет, любимая Ретро-ФМ, уважаемый ведущий. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Мамедовой Наталье, дочке Саре и внучке Диане. Добро пожаловать в сад Металлург. Я люблю вас. Муж, папа и дед Яша. Очень здорово. Это из Челябинской области была смс-ка. Здравствуйте, пожалуйста, поздравьте Татьяну Сергеевну Сапронову с выходом на пенсию. Всем мира и добра. Это из Новосибирской области или из самого города. Передайте привет моей самой дорогой и единственной сестре Катерине Александровне. Пашет девчонка на грядках. А завтра у нее праздник, день медработника. Счастья и здоровья тебе, моя Катюша, желает Татьяна из Луховиц. Ну вот это как раз тот самый случай. Мы славно поработали и славно отдохнем. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Светлану с совершеннолетием. Передайте ей, что я ее очень люблю, просит Алексей из Арзамаса. Все сделано.

продолжается здесь на Retro FM и вновь ваши смски, друзья. Здравствуйте, Андрей. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям, папе Александру Дмитриевичу и маме Нине Алексеевне. Они сейчас на даче и слушают свое любимое Retro FM. Мама – медик с 50-летним стажем, ветеран труда и отличник здравоохранения, а папе – 91 год. И он преданный ваш слушатель с первого дня вещания. Ого! Здоровья всем и отличного настроения. Спасибо, любимое радио, пишет Альбина из Москвы, если я ничего не путаю. Огромнейшее уважение и поздравление вашим родителям, Альбина. Здравствуйте, дорогой Retro FM. Работаю, мою посуду в ленте. Хочу поднять настроение своим коллегам Константину и Кувандику. Поставьте для них песню. Хорошо, это из Питера смс-ка. Из Республики Хакасия. Передаю привет в Курскую область брату Дрожжовым Виктору, невестке Наташе и племяннику Саве от Дрожжова Сани из Черногорска. Доброго времени суток, Retro FM. Поздравляю брата Никича с покупкой нового автомобиля. Пусть машина служит долго. Из Новосибирска сообщение. Поздравляем нашего любимого братика Костика с днем рождения. Привет из Питера. Надежда, вера и любовь. А еще Егор присоединяется к этому поздравлению. Передаю привет молодоженам Василию Кулакову и Алисе. Счастья и любви Даниил Гайфулин желает. Доброго дня всем. Хочу поздравить с наступающим днем медицинского работника, коллектив Апатитско-Кировской районной больницы. Здоровья, удачи и терпения, любви к профессии и всего доброго в семье, желает Марина Росик из Кировска Мурманской области.

0: И дальше, друзья, столь же душевно продолжаем. Привет, любимая Ретро-ФМ. Огромный привет из исторического Сузуна Новосибирской области. Передаю привет своей маме Валентине и мужу Михаилу и всем родным и близким, кто сейчас слушает Ретро-ФМ. Поставьте, пожалуйста, для отличного настроения красивую песню. Всем добра и классного вечера. С уважением и любовью желает Муха Фрита. Тесть и теща из Смоленска поздравляют с днем рождения любимого зятя Ростислава. Пусть в твоей жизни будут все составляющие мужского счастья. Надежный тыл в лице жены, любовь детей, работа, которая приносит не только прибыль, но и удовольствие. И, конечно, друзья. Мысли пусть будут в порядке, а мышцы в тонусе. Слушайте, какое классное поздравление. Скопирую и положу в папочку нужное. Так, хочу передать моим девчонкам Адуське и Аэлитуське пламенный привет. Пусть у них сегодня будет удачный день, хорошая погода и настроение. Не грустите. Завтра приеду к вам в Сергиев Посад с ведерком вкусной черешни. Ваша мама Нина Александровна. Ох, здорово как. Манадеева Эльнара из Томска пишет. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своим родителям Гульнаре и Замиру из Томска. Спасибо, что всегда поддерживаете меня, несмотря ни на что. Желаю крепкого здоровья и хорошего урожая. Также хочу пожелать удачи всем, кто сдает экзамены сейчас. Все будет хорошо и все получится. Вот это главное.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытая продажа квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе». Для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сообщение зачитался и вот пропустил момент выхода. Так, здравствуйте, передайте привет моей любимой жене и всем родным из Кемерово без подписи. Привет, любимая Ретро-ФМ, хочу передать привет из Ставропольского края любимому мужу Алексею Ивановичу и нашим троим сыновьям Гришеньке, Витюше и Егорке. Пожелать всем крепкого здоровья и хорошего настроения, пишет Екатерина из Ставропольского края. Хочу передать привет мужу Игорю, огромный приветище, пошли окучивать картошку, хватит пить, фу-фу-фу. Так, привет родным, маме Маше, сестрам Алисе, Фатиме в Саратов и Махачкалу. Фатимочка, держись, ты лучшая вожатая, пишет Тамара из Саратова. Прошу передать моему любимому мужу Вячеславу привет, едем с дачи, сидит рядом со мной в машине. С уважением, Яковлева Ирина из Москвы. Так, что еще у нас здесь? Здравствуйте, дорогие ведущие программы «Фильчта» на Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения замечательную женщину Татьяну Николаевну Артемову. Татьяна Николаевна, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и поставьте для них песенку хорошую, пишут Светлана и Евгений. Обязательно. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Прошу вас поздравить мою маму Нину Георгиевну с юбилеем. Здоровья, радости, позитивных событий, всего самого наилучшего, пишет Алексей из Крылатского.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления.

Продолжается фильчта на Ретро-ФМ. Есть еще время, друзья. Есть еще возможность поздравить. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Цветкова Данила с днем рождения. Передайте ему, что я его очень люблю. И спасибо за чудесную поездку, пишет Ольга из Кисловодска. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Трипалиной Наталье из Пскова. И поздравьте ее с наступающим праздником, Днем медицинского работника, пишет дочь Арина. Наталья Плотникова из Екатеринбурга пишет: передаю привет моим родителям Плотниковым Ирине Викторовне и Евгению Евгеньевичу. Трудимся на грядках. Успехов нам и хорошего настроения. Безусловно, так. Привет любимому супругу и любимому сыну с окончанием 11 класса. Супруга и мама Татьяна. И вот еще одно сообщение. Поздравляю свою любимую старшую дочку Анечку Милову с днем рождения. 23 года тебе сегодня. Ты лучшая. Желаю счастья, удачи и любви. Мама Зоя.

0: напоследок еще несколько сообщений. Светлана из Тольятти пишет: отдыхаем на даче, экзамены сданы. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Елене. Очень ее люблю, пусть она поменьше нервничает из-за моих экзаменов. Из Челябинска смс-ка: хочу передать привет моим сыночкам Ивану и Дмитрию и моему любимому мужу Игорю. Я вас люблю. Любимому мужу Агафонову Владимиру передаю привет. Ты самый лучший муж и отец. Мы тебя очень любим и гордимся тобой. Жена Анна, детишки Женя и Катюша. Салют, любимая Ретро-ФМ. Передайте огромный привет Катюше Абрамовой, с которой сейчас отдыхаем на Черноморском побережье. Целую, дядя Вася. Добрый день. Передаю привет Давиду Софияну. Поздравляю его с окончанием школы. Любви и удачи. Хочу поздравить свою любимую жену Волокитину Ольгу с днем рождения и пожелать ей хорошего отдыха, пишет муж Владимир, а также дети и внуки. Друзья, огромнейшее спасибо всем, кто сегодня принял участие в Феличите. Вы традиционно были великолепны. Всем мои поздравления и моя благодарность.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «ОТП Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
7: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
8: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
7: Какой еще мешок?
8: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
7: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
8: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
7: А как с оплатой вывоза?
8: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
9: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
10: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция.
16: Нашли такой же товар дешевле?
15: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
17: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот так, что называется, заход с козырей. Песня от Сандры, которую не узнать просто невозможно. Я думаю, по-моему, самый первый ее суперхит, который услышали и тут же полюбили абсолютно все. 15 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго вам дня, друзья. Здравствуйте. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь на Ретро-ФМ услышим. Бонни М, бит-квартет «Секрет» и Белинду Карлайл. Это только в ближайшие минуты.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка у

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: слабо, это, конечно, несколько неуютно начинаешь себя чувствовать, тем более, если берут на слабо такие женщины, как Сиси Кетч. 15 часов 42 минуты в столице, дальше Фэнси, Джо Дассен, Юрий Шатунов. Впереди еще большее количество ваших любимых песен, друзья. Будьте рядом, все услышите.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Владикавказе облачная, с прояснениями погоды, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Эко-квартал Алания.
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль» 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» – самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии – концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99 59 59.
10: Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Гори, гори, ясно, чтобы не погасло никогда. А если вдруг замечаете, что пламя любви начинает как-то немножечко манкировать своими обязанностями, нужно что-то предпринять для того, чтобы разжечь его по новой. Ну и пусть, конечно же, обе стороны будут заинтересованы в этом процессе. И в результате тоже. Фэнси на Ретро FM 15.56.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламы службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: 16.00 в Москве, уже на Retro FM. Скоро ваши любимые Демис Русос, Данко и FR9.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 3,5 миллиарда рублей направят в текущем году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Минпросвещения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селении Чермен, а также детских садов в Куртате и Майском. Кроме того, запланированы капремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. 40 котельных в Правобережном районе пройдут подготовку к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ Северной Осетии, в первую очередь профилактические мероприятия проводятся на объектах, обеспечивающих теплом социально значимые учреждения – школы, детские сады, медицинские и социальные организации. Специалисты водоканала промывают систему, меняют задвижки и подшипники, обследуют сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 5500 медработников в Северной Осетии получают специальную социальную выплату. Как сообщает региональное отделение социального фонда, на эти цели в текущем году направлено 620 миллионов рублей. Выплата производится ежемесячно. Ее размер составляет от 8 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста, вида организации, продолжительности отработанного времени, а также от населенного пункта. Процесс получения выплаты полностью автоматизирован. Медработникам не нужно самостоятельно обращаться за ней или подавать заявление. Более 30 тысяч цветов высадили на площади Воссоединения. Как сообщает мэрия Владикавказа, среди них виолы, тагетисы, цинии и агератумы. Специалисты также сформировали шаровидные вергинские можжевельники, постригли кустарник в изгороде, пропололи клумбы и обрезали розы. Работы по уходу за растениями уже проведены на Архонском и Красногвардейском кругах. Вскоре планируется благоустройство Афганского сквера и площади фонтанов. Учащиеся детской и музыкальной школы селения Нагир успешно выступили на Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе в Сочи. Об этом сообщает Минкультуры Северной Осетии. Ансамбль даулистов «Ира Нывш» одержал победу в двух номинациях, получив гран-при за исполнение произведения «Арцах» и первое место за кавказские ритмы. Хореографический коллектив «Арцтох» также признан лучшим. У танцоров 4 золотые медали и гран-при. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: считаю так, друзья. Главное, чтобы было о чем вспомнить. Это всегда правило работает на 100%. Юрий Антонов на Retro FM. В 16 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем-всем-всем желаю доброго пока что еще дня, пока что июньского и пока что субботнего. Совсем скоро здесь на Retro FM что услышим? А я вам расскажу. Вот сейчас вот сам посмотрю и расскажу. Порадуюсь вместе с вами. Услышим ансамбль поющие гитары DJ Mendoza и Kaomu с их знаменитой вариацией на тему ламбады. А впереди еще больше любимых песен, так что будьте рядом.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете.
6: Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Бывать. Надо иногда доставать, пыль протирать, перечитывать, складывать обратно в конвертики и убирать в заветные тайнички. Ну, а если письма не физические, как говорится, не на материальном носителе, а электронные, тоже можно распаковывать из запороленной папочки и перечитывать. Главное, в порыве страсти не стереть. Алексей Глызин на Retro FM 16.42. Дальше Ник Кершоу, «Синяя птица» и «Blue System».
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Владикавказе облачная, с прояснениями погоды, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ. Первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А. Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Загадок в нашей жизни полно, ну или, выражаясь более витиевато, предостаточно, друзья. Для того, чтобы жизнь была не скучна, чтобы не утомляла своей рутиной, а каждый раз подстегивала, стимулировала и не позволяла терять интереса к ней, то есть к жизни. Ник Кершоу на Ретро-ФМ, ну как раз вот о таких загадках и вопросах. 16:56 в столице.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова, 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Здесь сказать можно только одно, если по существу на то она и голова, чтобы ей думать о ком, но это уже по ситуации, как повезет. Дуэт Pet Shop Boys на Retro FM в 17.17. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго вечера. Скоро Саманта Фокс, Юрий Антонов и Абба на Retro FM.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Ребята, обратите внимание, друзья, нынешний чемпионат мира по футболу таких эмоций не вызывает. И даже, насколько я знаю, гимна своего, который гулял бы просто по умам и настроениям, не написалось. Ну и ладно. Зато вот этот гимн от Рики Мартина остался в истории. 17:42 в столице. Дальше Альбана и Рамина Пауэр, группа «Мираж» и «Роллинг Стоунс» на «Ретро FM. Всем желаю отлично провести этот вечер в прекрасном настроении.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Эко-квартал «Алания».
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну, нам с вами, друзья, еще рано говорить друг другу «Аривидерчи» и даже «Аста Маньяна» тоже рановато, хотя слова красивые, кто же спорит. «Альбана» и «Рамина Пауэр» на «Ретро-ФМ» в 17 часов 56 минут. Всем без исключения я желаю доброго вечера и прекрасного настроения с самочувствием. Так держать.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Беспокоитесь за свою карму?
15: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
16: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
17: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватов 12, 651, 78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
18: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
19: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
20: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: там, куда вы возвращаетесь, вас обязательно ждали. Ну, причем с улыбкой тоже желательно. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. В 18 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго всем июньского субботнего вечера. Здравствуйте. Скоро здесь на Ретро-ФМ трио Арабески. Том Джонс и Майкл Джексон. Что не имя, то легенда. Встречайте в ближайшие минуты.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акт садится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
1: 12+.

0: Надо немножечко потренироваться, и тогда вот процесс звукоизвлечения можно будет уже синхронизировать с телодвижениями ритмически организованными. Ну, то есть можно будет и подпевать, и пританцовывать. И тогда, ну, самое настоящее D-I-S-C-O. От Таван на Retro FM в 18.42. Дальше Фредди Меркьюри, Лев Лещенко и Тайп.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает. А самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б, Стейтон. Первый. Всегда первый.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот, честно говоря, не рискую повторить этот скет, то есть скороговорочку от Фредди Меркьюри. Просто, друзья, скажу, что в Москве 18:56. Настало время мне, Андрею Марееву, попрощаться. По крайней мере, до завтра уж совершенно точно. Здесь на Ретро FM совсем скоро встречайте Илью Глебова. Всем желаю отлично провести этот вечер, насладиться им по полной программе. Ну или хотя бы максимально приблизиться к этому показателю. Счастливо, не болейте, не скучайте, друзья.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
6: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
5: Какой еще мешок?
6: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
5: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
6: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
5: А как с оплатой вывоза?
6: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 77-03-03.
3: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Табулова 8. Телефон 91-83-37.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречная репутация. Кирова 74, телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Эко-квартал «Алания».
13: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Дразни меня, дави на меня, третируй меня, все мне нипочем. Дитер Болин настроен категорически. А я хочу категорически вас поздравить с этой прекрасной летней субботой и хочу пожелать исключительно мирного взаимопровождения времени. 19:16 в столице, дальше для вас Черри Лейн и Иванушки, и Юритмикс через пару минут. Добрый вечер.

0: Сима. Ну, самбо, а денежки получить хитромудрым способом – это всегда, знаете ли, хорошо. Поэтому каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ-шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Там звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные, смешные вопросы, которые присылаете вы, дорогие друзья. Если дорогой гость отвечает неверно, то можно запросто заработать приличную сумму. Так что срочно оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а завтра прямо в шоу «Дорогие гости» придется актер театра и кино, каскадер, ну в общем супермен Роман Курцин. Не пропустите, включайте Retro-FM в 13:00. «Дорогие гости» для вас.
1: Retro-FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
9: Свадьба или новоселье?
8: В «Хоумберри» все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ 54 11 00.

0: Загадаю, загадаю, и все сбудется. Это Кайли Минок, естественно, она про любовь, но так вот как-то параллельно вышло, что это первый ее сингл, и все, собственно говоря, потом как сбылось, так сбылось. 19.56 в столице, лучшая музыка на Ретро FM здесь для вас всегда, пожалуйста.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
6: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
5: Какой еще мешок?
6: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
5: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
6: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
5: А как с оплатой вывоза?
6: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть!
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да тут, что называется, и весна выдалась, и лето выдалось. Все такое прям выдающееся. Ну и главное, чтобы с одного берега на другой был какой-нибудь мост. Ну или какой-нибудь, знаете, паромщик. 2017 в столице, дальше на РТФМ. Музыка, которая объединяет земляне, Starship и FR David.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: 6+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Андрей Державин с размахом, так сказать. Ну, надо сказать, что 3 недели это действительно многовато будет. Тут хоть бы на недельку, что ли, как-то смочь размахнуться. 20:42 в столице. Дни летят, проходят под музыку Ретро FM. Через пару минут Виа Риль, Секрет Сервис.
1: Реклама. Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
7: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
7: Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатов 12-651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
13: Строительный компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Секрет-сервис нас обнадеживают. Говорят, что, мол, даже в самые темные ночью случаются вспышки необходимые света. 2:56 в столице. У нас вспышки вот-вот начнутся. Вспышки танцев, как всегда. С 9 до полуночи только лучшая, только любимая, только танцевальная музыка в супермиксе для вас на вечеринке Ретро-ФМ. 2:55 в Москве.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламы службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Послушайте, как работает барабан судьбы. Одному Якубовичу известно. Вдруг тот самый первый вечер у кого-то из вас разворачивается прямо сейчас под вашу любимую музыку на Retro FM 21.42 в столице. Пусть этот самый вечер будет точно незабываемым, потому что у нас совершенно незабываемая лучшая танцевальная музыка в супермиксе на вечеринке Retro FM.
1: Реклама. Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Но мы, понятное дело, никакого шанса скуки не даем, потому что что? Потому что мы танцуем в это время обычно. 21.55 в Москве. Первый час нашей субботней летней вечеринки Ретро-ФМ пролетел. Впереди еще аж два. Так что танцуем под любимую танцевальную музыку, которая в живом миксе.

0: Нет, нет, это не сон, это все наяву. Это совершенно очевидные какие-то вещи, но которые произносятся с диско-акцентом. Очень даже подходит нам Дмитрий Маликов и его «Мама лето». 22:15 в Москве. Лучшая танц-музыка здесь для вас на субботней вечеринке «Ретро ФМ». Мы двигаемся.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на «Ретро ФМ».
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

Ну, если действительно жизнь — это один сплошной карнавал, то и даже в этом сплошном карнавале есть место для супертанцев. Супертанцы для вас с 9 до полуночи каждый день на вечеринке Ретро-ФМ. 22:42 в столице. Мы двигаемся дальше.

Тот самый случай, когда он, во-первых, доктор, во-вторых, организовывает какую-то молитву, в-третьих, организует явно какие-то танцы. Доктор Албан и его «Аллилуйя». Что хотите, то и делайте. Можно и одно, и второе. 22.56 в столице. Мы продолжаем танцевать под любимую музыку на вечеринке Ретро-ФМ. Еще час впереди.

0: очень запутанная и интригующая история про эту самую обезьяну, которая встала зачем-то рано и так никому не рассказала, чего, собственно говоря, она подорвалась с утра пораньше. 23.16 в столице. Для вас любимые танцевальные хиты здесь, на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

песня самого первого, то есть дебютного альбома. Певица это аж 1983 год, но песня исправно входит во всяческие сборники The Best певицы. Ну, потому что что? Потому что она всегда актуальна. Про Holiday. Если у кого-то прямо сейчас разворачиваются какие-то каникулы, пусть эти каникулы разворачиваются должным образом под любимую музыку на Red FM. Вечеринка Red FM продолжается 23:42 в Москве.

перила, собственно говоря, и не нужны, потому что мы по лестнице передвигаемся исключительно в танце. И баланс, как сказать, сам собой получается. 23:55 в Москве. На сегодня мы закончили танцевальные упражнения. Завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцевальная музыка звучит для вас. Каждый день с 9 до полуночи на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут встречайте здесь Дмитрия Майорова. Ну и будьте здоровы!

В отличие от Джорджа Майкла, не изменяем, по крайней мере, себе, как и до этого, так и далее, отдыхаем только под проверенные временем истории. Здесь, на Ретро FM, в столице 17 минут первого, совсем скоро услышим что-то из творчества доктора Алвана, Абы, команды Hi-Fi и Роксет. Все они наготове. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем большие-пребольшие привет.

0: Один из ранних, больших и ярких хитов Патрисии Касс прямо сейчас на Ретро FM. Выпущен он был в октябре 89 года и стал частью дебютного альбома «Мадемуазель Шанте». От французских мотивов отойдем сейчас к эмоциональной балладе британца Рода Стюарта. И еще нам гарантирован полет на дельтаплане с Валерием Леонтьевым. Такие музыкальные планы на Ретро FM. Никуда не разбегайтесь. Столица 0 часов 42 минуты.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Все мы помним наставление. Не ходите, дети, в Африку гулять. Там крокодилы-бегемоты. Ладно, сегодня не пойдем, хулиганить не будем. В целом продолжаем отдыхать и делать все, что делается вместе под отличный саундтрек от Retro FM. В столице 0 часов 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Зная погодные шалости, яблоки на снегу или в снегу, это не какая-то неожиданная неожиданность. Пока не знаю, насколько это хорошо, но синоптики прогнозируют аномальную жару в грядущем июле в некоторых регионах России. В столице вроде все будет плюс-минус в норме. Что ж, до времени в столице час 17 минут. Ретро FM, это Юрий Антонов, диджей Баба, Юритмикс. На ближайшее никого не пропустить.

Некоторые события развиваются и меняются чересчур стремительно. Как-то, что ли, слишком большая плотность концентрации исторических событий на небольшой, за небольшой промежуток времени. Очередное восклицание, что вообще происходит, творится, родом из Бразилии. Там от местной Минобороны миллионам гражданам пришло оповещение о нападении инопланетян. И на фейк это не похоже. Следим, конечно, за развитием событий. Хотя, как показывают зарубежные фильмы, нападение не по канону. Напали не на США. Хоть как-то юмором разрежу обстановку. В столице час 42 минуты. На Ретро-ФМ скоро отметится синяя птица. Head away.

Everybody, вниманием всех и каждого представителя мужской части населения. Она, Сабрина, нет-нет, да и да, умеючи завладела в 80-х, сняв весьма провокационный для тех времен клип на эту самую историю. Некоторые телеканалы даже отказались показывать видео в оригинальном виде. В столице 1:55, и немало обаятельных, привлекательных артистов. Ретро-ФМ, покажется, далее в эфире. Ожидаем.

когда-то давно, но память, она же мемория, не подводит. Все помним, в 80-х Крис Норман покинул команду Смоки, чтобы строить сольную карьеру, построил. Сольно громко вернулся на вершины европейских чартов благодаря сотрудничеству с Дитером Буллином из Modern Talking. Это один из примеров их сотрудничества. В столице 2 часа 18 минут. Скоро на Ретро-ФМ отметится Роксет, Битлз, Дмитрий Маликов и недавний именинник Лайнел Ричи.

0: Это Tonight, это ночью. Для любых действий, забав, занятий в потемках у нас будет меньше времени, чем обычно. Потому что сегодня 21 июня отмечается день летнего солнцестояния. Астрономическое начало лета и самый длинный световой день в северном полушарии. Такие дела. В столице 2 часа 42 минуты. Готовимся музыкально пересечься с землянами здесь, на Ретро-ФМ, а не на подходе.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

сейчас в свежих музыкальных трендах. История со словами «Она танцует под Шаде». Так вот, у юного поколения, судя по поисковым запросам, возник вопрос: а что такое Шаде? В нашем случае на RetroFM это точно не что. Кто? Невероятная Шаде с компанией прямо сейчас. В целом, как и до, так и далее. Продолжаем мелодично, особо никуда не спеша, отдыхать вместе. В столице 2 часа 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.